0: кататься.
1: Эй, Алишерчик, ты что, охуел что ли? Песенки поешь, друзей не зовешь. Как отмазать так, товарищ майор? Ты пиздец, с какими-то петухами трешься.
2: Да я тебя выебу.
1: Кого ты там выебешь, эй?
3: Успокойся, успокойся, успокойся.
1: О, пухляш, и ты здесь?
0: О, не напрягайся.
4: И ты тоже не перебачивай нахуй.
1: Чё, блядь?